рожи ман асклейс. Тегал вес нашему сою унистелес. Кем ям суклейс, тикай сауляй вел пакила. А теки шири детилей. Аш лаксю кек рейкес. Но слейка